0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этепшия Радио Садгури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлап аткынына Тюркия овоза радиосу.
5: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидарре ди амурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
10: Este radio voz de Turkia.
16: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkia.
3: Efir da Turkia ovoz radio sa.
4: It Turkia hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
0: Turkia une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Юлия Эрджу.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России» и «Зоны конфликта в Африке».

Вначале коротко о событиях дня. В столице Кыргызстана Бишкеке прошло заседание Совета глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества, приуроченное к 25-летию организации. Тюркия будет стремиться развивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества, заявил президент Тюркии, выступая на саммите глав стран-членов ШОС, которую он охарактеризовал как восходящую звезду во всех областях деятельности. Тюркия, Пакистан и Саудовская Аравия приступили к формированию новой архитектуры региональной безопасности в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан после первой трехсторонней встречи в Стамбуле.

0: Стамбуле. Глава Украины Владимир Зеленский после переговоров с представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером заявил, что сентябрь может стать важным месяцем для ситуации вокруг российско-украинской войны. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль переживает один из худших периодов с точки зрения отношения к нему американского общества.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: В столице Кыргызстана Бишкеке прошло заседание Совета глав государств и правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества ШОС, приуроченное к 25-летию организации. Во встрече участвовали лидеры Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Открывая заседание, президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что за четверть века ШОС превратилась из механизма обеспечения безопасности на границах во влиятельную международную организацию. По его словам, государства ШОС сегодня представляют более 40% населения планеты и около четверти мирового валового внутреннего продукта. Кыргызстан председательствует в организации по девизам «25 лет ШОС. Вместе за устойчивый мир, развитие и процветание». За время председательства республики состоялось около 200 мероприятий, посвященных вопросам безопасности, экономики, транспорта, цифровизации и искусственного интеллекта. Основная встреча лидеров прошла в закрытом для прессы формате. По ее итогам ожидается подписание Бишкекской декларации, посвященной 25-летию организации. После заседания Совета глав государств и правительств состоялся саммит в формате ШОС+, в котором принял участие президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган. Тюркия не является полноправным членом ШОС и с 2012 года имеет статус партнера по диалогу. В основном же заседании приняли участие президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиян, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
1: Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган выступил на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, отметив, что Туркия будет стремиться развивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества, которую он охарактеризовал как восходящую звезду во всех областях. Эрдоган сказал, Шанхайская организация сотрудничества, представляющая 3,5 миллиарда человек и внутренний валовой продукт в размере 35 триллионов долларов, является одним из неотъемлемых элементов многополярного мирового порядка. Туркия прилагает усилия по достижению дипломатического урегулирования конфликтов, происходящих вокруг нас, и продолжает работать на благо мира и стабильности, заявил Эрдоган, затронув в своей речи также агрессивную политику Израиля. Мы не должны забывать о Газе и Ливане, где в результате нападения Израиля погибли 74 тысячи человек. Цена этой агрессивной политики ложится на весь наш регион, добавил он. Турецкий лидер также отметил, что Туркия намерена внести свой вклад в борьбу с негативными последствиями изменения климата, напомнив о том, что 11-12 ноября в Анталии состоится саммит КОП-31, он пригласил участников саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества принять участие в этом мероприятии.
0: Тюркия, Пакистан и Саудовская Аравия приступили к формированию новой архитектуры региональной безопасности в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан после первой трехсторонней встречи, которая прошла вчера в Стамбуле. По его словам, стороны утвердили официальное название объединения – Мекканский оборонный альянс. Его секретариат планируется разместить в Эр-Рияде, а первым генеральным секретарем станет представитель Пакистана. С этим соглашением начался процесс апробации новой архитектуры безопасности и сотрудничества в нашем регионе, заявил Хакан Фидан. Он подчеркнул, что альянс изначально создается с возможностью расширения. Другие государства смогут присоединиться к нему после согласования условий и процедуры вступления. Сейчас стороны разрабатывают соответствующую дорожную карту. По словам главы турецкого МИД, объединение не направлено против какого-либо государства и открыто для стран региона, которые придерживаются принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Хакан Фидан отдельно подчеркнул, что новый альянс не заменяет обязательства Тюркии перед НАТО и другими объединениями, а дополняет их. Министр заявил, что государства региона должны самостоятельно брать на себя ответственность за обеспечение безопасности. По его оценке, создание основанной на взаимном доверии системы позволило бы решить 85-90% региональных проблем.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером заявил, что сентябрь может стать важным месяцем для ситуации вокруг российско-украинской войны. В сентябре многое может измениться, заявил Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, на встрече с Уиткофом и Кушнером обсуждались ситуация на фронте и российские атаки. Представители США готовятся к переговорам с российской стороной. Зеленский подчеркнул важность шагов, которые Вашингтон может предпринять, чтобы подтолкнуть Москву к прекращению войны. По утверждению украинского президента, разведданные Украины и ее партнеров свидетельствуют о намерении президента России Владимира Путина продолжать боевые действия. При этом Зеленский считает, что значительная часть российского общества могла бы принять прекращение войны по нынешней линии соприкосновения. Он призвал дождаться результатов предстоящих контактов представителей США с российской стороной. Мы должны вместе с нашими партнерами сделать все, чтобы защитить людей, жизни и мир, заявил Зеленский.
2: Все христианские школы оккупированного Иерусалима приостановили занятия с 1 сентября после отказа Израиля продлить разрешение на въезд более чем 70 учителям и сотрудникам с оккупированного Западного берега. Решение принято непосредственно перед началом нового учебного года. В совместном заявлении школы сообщили, что власти без предварительного предупреждения не продлили разрешение более чем 70 преподавателям, административным и техническим сотрудникам. В результате они не могут попасть в Иерусалим и выйти на работу. По словам представителей школ, нехватка персонала затронула преподавание, администрацию, медицинское обслуживание, уборку и обеспечение безопасности, что делает нормальное начало учебного года невозможным. Занятия приостановлены до тех пор, пока израильские власти не возобновят выдачу необходимых разрешений.
3: Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль переживает один из худших периодов с точки зрения отношений американского общества. Выступая в подкасте израильского журналиста Итая Сегала, Беннет заявил, что отношение к Израилю в США достигло одного из самых низких уровней с момента основания государства. Если спросить американского студента, что приходит вам в голову, когда вы слышите слово «Израиль», он ответит: геноцид. Вот такая ситуация. Если сказать «Италия», паста, спагетти. Если Израиль, убийца младенцев, заявил бывший премьер. По его словам, таким сегодня стал бренд Израиля в глазах значительной части американского общества. Бывший премьер также затронул продолжающиеся коррупционные дела в отношении главы правительства Бениамина Нетаньяху. Беннет заявил, что поддержал бы предоставление Нетаньяху помилования при условии его ухода из политической жизни. «Он уже не молодой человек, я не хочу видеть его в оранжевой форме», — сказал Беннет, имея в виду тюремную одежду. Нафтали Беннет занимал пост премьер-министра Израиля в 2021-2022 годах и сейчас возглавляет партию «Беннет 2026».
2: Совокупный годовой объем торговли Тюркии со странами-членами и государствами-наблюдателями Организации тюркских государств ОТГ по состоянию на июль 2026 года достиг 27,8 миллиарда долларов, сообщили в Министерстве торговли Тюркии. ОТГ была основана в 2009 году, а свое нынешнее название получила на Стамбульском саммите в 2021. Организация объединяет Тюрки, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. А в статусе наблюдателя в ОТГ входят Туркменистан, Венгрия и Турецкая республика Северного Кипра, ТРСК. В Министерстве торговли отметили, что Тюркия последовательно расширяет торговую интеграцию с тюркским миром, развивая экономические и торговые связи со странами ОТГ на основе общей истории, культурных связей и стратегического партнерства. В первые 7 месяцев 2026 года торговля со странами-членами ОТГ сохранила устойчивую динамику. С января по июль объем товарооборота Тюркии с ними вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг более 10 миллиардов долларов. продолжает расти торговля с государствами-наблюдателями организации Туркменистаном, Венгрией и Турецкой республикой Северного Кипра. В 2025 году совокупный объем нашей торговли с этими странами вырос на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 10 миллиардов долларов, следует из данных Министерства торговли Тюркии. Дорогие друзья, это были новости.

Россия с 1 сентября начинает масштабное внедрение цифрового рубля. Крупнейшие банки и торговые компании страны открывают инфраструктуру для новой формы национальной валюты. Граждане смогут добровольно открыть цифровой кошелек через мобильное приложение банка, подключенного к платформе Банка России. Отдельное приложение для этого не потребуется. С этой даты у граждан появляется возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты, сообщили в Банке России. У каждого гражданина или компании будет только один счет цифрового рубля. Индивидуальные предприниматели смогут иметь два – личный и для ведения бизнеса. Цифровые рубли можно будет использовать для переводов между гражданами и компаниями, оплаты покупок, возвратов, а также расчетов с государством. Для граждан все операции будут бесплатными, а для бизнеса до конца 2026 года будет действовать льготный период без комиссий. С 1 сентября 2026 года принимать цифровой рубль должны крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. С 2027 года требования распространятся на компании с выручкой свыше 30 миллионов рублей, а с 2028 года – на остальные организации. Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, при этом наличные, безналичные и цифровые рубли равны между собой. Использование цифрового рубля остается добровольным. Цифровой кошелек не будет открываться автоматически, а выплаты не смогут переводиться в новую форму валюты без согласия получателя. Все операции будут проходить на платформе Банка России, тогда как коммерческие банки будут предоставлять клиентам доступ к цифровым кошелькам. Регулятор не будет выдавать кредиты в цифровых рублях или начислять проценты на остаток средств. Эти услуги останутся в сфере коммерческих банков.

НАТО наращивает военное присутствие в Арктике и пытается превратить регион в новый фронт противостояния для сдерживания России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В статье о международном сотрудничестве в Арктике министр утверждает, что действия Североатлантического альянса создают прямые угрозы безопасности России и повышают риск инцидентов, способных привести к вооруженной конфронтации. Лавров обратил внимание на начатую НАТО в феврале 26 года операцию «Арктический часовой», направленную на расширение присутствия альянса в высоких широтах. По его словам, вблизи российских северных границ проводятся масштабные военные учения, в которых участвуют в том числе страны за пределами региона, а также создаются новые элементы командной структуры НАТО. Лавров также обвинил западные страны в использовании санкций для ограничения российских экономических интересов в Арктике и в фактическом сворачивании прежних форматов регионального сотрудничества. Единственным сохранившимся межправительственным

Правительственным форматом остается Арктический совет, созданный в 1996 году. По словам главы МИД, Москва готова вернуться к его полноценной работе при условии учета интересов всех участников. Вместе с тем Россия готова и к развитию арктических проектов без западных стран. Недружественные враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные, предупредил Лавров. Он подчеркнул, что Россия предпочитает диалог, однако при необходимости будет защищать свои национальные интересы всеми имеющимися средствами. Российский министр считает, что изменение климата и таяние полярных льдов будут повышать транспортную и ресурсную доступность Арктики и ее значение для мировой торговли. Россия намерена продолжить развитие инфраструктуры своей арктической зоны, добычи природных ресурсов и освоение трансарктического транспортного коридора, важной частью которого является Северный морской путь. Москва также рассчитывает развивать сотрудничество с государствами, готовыми участвовать в арктических проектах на условиях равноправия и взаимной выгоды, заявил Лавров. НАТО со своей стороны объясняет усиление внимания к Арктике изменением ситуации в сфере безопасности и необходимостью защищать территории стран-членов Альянса.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, атаки зафиксированы над территориями 16 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 6 беспилотников на подлете к столице. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгороде, где в результате ракетного удара по территории коммерческого объекта погибли 2 человека – мужчина и 16-летний подросток. По данным ВРИО губернатора области Александра Шуваева, число пострадавших выросло до 16 человек, среди которых 7 подростков. В результате обстрела произошли возгорания в 7 складских помещениях, на одном из которых обрушилась кровля. Прямым попаданием накануне был поражен сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса «Озон». В пресс-службе компании подтвердили, что среди сотрудников есть раненые, а на самом объекте вспыхнул пожар, который позднее удалось локализовать. Из-за инцидента «Озон» полностью приостановил прием и доставку заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и области. В компании заявили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов и пообещали оказать все необходимые помощи пострадавшим работникам. Массированному налету беспилотников подверглась и Ростовская область, где средства ПВО уничтожили более 3 десятков беспилотников в 6 районах. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитых целей в Шолоховском районе возникло 2 лесных пожара. Пострадавших среди населения нет.

Сомали и Китаем в июле 2026 года и призваны упростить доступ сомалийских морепродуктов на китайский рынок, на первый взгляд можно рассматривать как отраслевое соглашение в рамках ограниченных торгово-экономических отношений между двумя странами. Однако эта инициатива вписывается в более широкий контекст, где пересекаются стремления Сомали использовать морские ресурсы, которые страна на протяжении долгого времени испытывала трудности с превращением в источник экономической ценности, и политика Китая по выстраиванию более сбалансированной структуры экономических отношений с Африкой. В частности, возможность вывода тунца, омаров и других дорогостоящих морепродуктов на такой крупный потребительский рынок, как Китай, создает для Сомали значительную возможность вывести рыболовство за рамки традиционной экономики жизнеобеспечения. Предлагаем вашему вниманию оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджиоглу. Рассматривая это соглашение между Сомали и Китаем, необходимо в определенной степени разграничить понятие соглашения о нулевых тарифах. Сомали по-прежнему относится к Организации Объединенных Наций к категории наименее развитых стран. Китай еще 1 декабря 2024 года ввел нулевые таможенные тарифы по всем тарифным позициям для наименее развитых стран, с которыми он поддерживает дипломатические отношения. С 1 мая 2026 года Пекин расширил эту политику, распространив ее на все 53 африканские страны, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения. Поэтому главное для Сомали значение протокола, подписанного 13 июля в Могадишо, заключается не только в отмене таможенных тарифов, но и в создании необходимых процедур контроля, карантина и стандартизации для экспорта морепродуктов в Китай, что фактически делает уже существующие тарифные преимущества пригодными для практического использования. Экономическое воздействие этого соглашения следует оценивать шире, чем просто по показателям экспорта. Несмотря на наличие у Сомали около 3900 километров береговой линии и исключительно экономической зоны площадью 1,2 миллиона квадратных километров, стране до сих пор не удавалось в достаточной степени реализовать потенциал рыболовного сектора. Согласно данным ФАО, ежегодный объем вылова составляет примерно 25-30 тысяч тонн, тогда как потенциальный объем оценивается вплоть до 800 тысяч тонн. Предполагается, что ежегодный доход отрасли составляет около 135 миллионов долларов, а ее доля в ВВП примерно 2%. Таким образом, проблема заключается не столько в отсутствии рыбных ресурсов, сколько в недостаточной мощности холодильной цепи, складской инфраструктуры, перерабатывающих предприятий, портовой инфраструктуры, нехватке квалифицированных кадров и ограниченных возможностях сертификации в соответствии с международными стандартами. Открытие китайского рынка в этом отношении может создать для Сомали возможность сформировать полноценную цепочку создания добавленной стоимости. Если экспорт будет развиваться исключительно по модели, при которой иностранные или крупные промысловые суда вылавливают рыбу в сомалийских водах и напрямую отправляют ее в Китай, экономический эффект для Могадишо останется ограниченным. Напротив, если рыба будет выгружаться в сомалийских портах, сортироваться, перерабатываться, упаковываться и экспортироваться с соблюдением холодовой цепи, это может привести к появлению новых рабочих мест и развитию смежных отраслей в портовых городах. Всемирный банк также рассматривает инвестиции прежде всего в холодильные мощности и переработку как один из ключевых факторов развития частного сектора, необходимого для увеличения экспорта морепродуктов из Сомали. Вместе с тем, наиболее чувствительным аспектом соглашения остаются вопросы морского суверенитета и незаконного рыболовства. Протяженная береговая линия Сомали и слабость государственных институтов на протяжении многих лет превращают незаконный, нерегистрируемый и нерегулируемый промысел в серьезную проблему безопасности и экономического суверенитета.
FAO также обращает внимание на необходимость защиты, в частности, ценных запасов тунца от чрезмерного и неконтролируемого вылова. Поэтому рост объемов торговли с Китаем одновременно требует развития возможностей по лицензированию и отслеживанию судов. В противном случае расширение экспорта может не усилить контроль Сомали над собственными морскими ресурсами, а напротив создать новое давление за счет увеличения активности иностранных флотов. Это соглашение также является отражением более широкой трансформации отношений между Китаем и Африкой. Предоставление африканским странам доступа к китайскому рынку с нулевыми тарифами призвано ответить на критику торговой структуры, которая долгое время складывалась в пользу Китая, и одновременно увеличить импорт из Африки сельскохозяйственной продукции, полезных ископаемых и морепродуктов. В то же время привязка доступа к программе, к наличию дипломатических отношений с Китаем, показывает, что экономическое открытие имеет и измерение, укрепляющее дипломатические позиции Пекина в Африке. Таким образом, протокол между Сомали и Китаем в сфере рыболовства – это не просто экспортное соглашение, а новое направление взаимодействия, в котором пересекаются доступ Китая к крупному рынку и его инвестиционные возможности с усилиями Сомали превратить свои морские ресурсы в фактор экономического развития. Для Сомали критерием успеха станет не столько объем рыбы, проданной Китаю, сколько то, насколько страна сможет в результате этого процесса развить собственный рыболовный флот, системы контроля, портовую инфраструктуру и местную перерабатывающую промышленность. Мы представили вашему вниманию оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Давиджиоглу. Зоны конфликта в Африке.

И в завершение коротко о событиях дня. В столице Кыргызстана, Бишкеке, прошло заседание Совета глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества, приуроченное к 25-летию организации. Тюркия будет стремиться развивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества, заявил президент Тюркии, выступая на саммите глав стран-членов ШОС. Тюркия, Пакистан и Саудовская Аравия приступили к формированию новой архитектуры региональной безопасности в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером заявил, что сентябрь может стать важным месяцем для ситуации вокруг российско-украинской войны. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль переживает один из худших периодов с точки зрения отношения американского общества. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода, Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
19: Эзо и фонетис Туркия.
5: Овди Радио Глаз Туркия.
2: Гидарреди Амурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
3: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Аммурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
5: Türkiye öne radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарре би амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
4: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.

0: радио «Воча Тюркия». Говорит «Голос Тюркия».
1: Эфирда «Тюркия» овоза.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқын ола Тюркия овоза радиосы.
5: Эво ифонетис Тюркия.
0: Олди радио «Глаз Тюркия».
6: Гидар рэди аммурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz da Turquia.
10: こちらは Turquia の声ラジオです。
3: Zbor va glas od na Turquia.
7: Efirde Turquia ovoz radio.
0: It Turquia hangia radioya. Oldu radio glas Turquia.
11: Turquia öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: Джалиши Туарчи Чишен Бонгодиан Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Схма.
15: Овода Тюркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидар радио мурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонго дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
7: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
22: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Түркия ғаг радиода.
13: Хосуме Түркия и дайны радио гаяны.
14: Петершия радио садбури Түркия скма.
15: Овода Түркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Түркия.
17: Говорит голос Түркия.
18: Эфирда Түркия овозы.
19: Гетплеер Түркияның теки радиосы.
7: Е, садай Түркия.
2: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
6: Эзо Ифонетис Түркия.
4: Овди Радио Глас Түркия.
13: Гидар Радио Амурия Түркия.
9: Ини Адала Радио Суара Түркия.
1: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
16: Эште Радио Вожда Түркия.
12: Коцирава Түркия Но Кой Радио Дес.
17: Зборува Гласот на Түркия.
14: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
19: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
4: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.